Szkoda, szkoda, szkoda, szkoda, szkoda, szkoda, szkoda. Я не знаю, что это такое, но я не знаю, что это такое.

Смочь те уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатыку!

jak jem prišiel do Sanoka, 10 dňa zaklekano na večeriu, píšajem s parochom, do mňa daleko bolo, iné nehodeným sa bol vernutý, bo treba bolo vidomobotý na bohoslúženiu. Im si zrobil veľiu sám. Sám im si zrobil, što si tam, jaký sú bobarky im nalipil, fizovú zváriu i tak dále. Sám do sebe im hváril. Veselý švát. Vyl jes dokolej veľiu sám. Dnes, po tých dňoch, jak po rokach, teď vidujú. Ньюз є здохижу велейну полонність, по найбіг гварів. Витайте по азнику, на ви відповідав собі сам. Зо студні забитой густу верхнину масло жовте ньюз є, кусав є зубчик честку зо слеском. Гварів є отче наш хоч раз, не про ухо чоловече, а про душу свою, слухаючу.

Еще раз, прикайте, вот от радио говорю. Словом, я себя называю магистер Гавриил Бескит, родом я с Легнавы. Днеска им был на великой славности презентации книжки Легнава, а ей монастырь, автором которого я Франчишек Данцак. Я при этой прежитости бы хотел одовздать им сердечный поздрав своему дуже доброму приятелю во Вкринице, редактору Бесиды, а то Петрови Трохановскому, с которым я от 90-х роков в тесной такой узкой сполупраці. Окрем того, тішит мене, же ай у нас в Пряшові был на научных семинарах со своим сыном, а мал прекрасну преднашку о Юлію Ставровском Попрадові. Также йому много а много здоров'я життю, много терпезливості, а много успіхов в його роботі на полі лемки в Русіни в Польщі.